0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: читать з них.
1: Радио Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшский.
1: 99,2 FM.

0: На рюкзамах, хто відійде у город під назвою Н, можна саме різні асоціації. У людей узникають, коли ось мета говорить про ніякі любимі наші городи. На хвилі Білорусського радіо рація працює за наш ефір. Ми закриваємо зараз шарговую тему менавіта. У Смоленській області Росії у пошні дні почали з'являтися повідомлення про недохоп бензину, особливо марки А1-95. Керівці розповідають про закриті колонки на заправках, де відсутність потреби палива на некоторых АЗС. Частка автомобилистов, которые едут с Беларуси бок России, означает, что после Смоленска знайти 95-й бензин становится складаней. Ситуацию комментуя старшиня правления Фонда культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
1: По моей информации, есть черги, але в неделю, напевно, была такая самая великая черга. Ось, ну что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацьлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что на вот в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. И все это дякуючи Украине, якую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дні.
2: А что голом чувать про дефицит бензина А95 на Смоленщине? Это некие особенные пункты, или это повсеместная з'ява?
1: Это амаль что на всех заправках так. Ось. И ведаете, ось особисто у меня, это такие выкликает дежавю. Я в детстве жил в Шумяцком районе Смоленской области, и наприкінці існування СССР, помню, как на местовые заправки шланги были просто закручены, бензину не было, там шумяче. Ось, и тогда многие ездили за паливом в соседний Климовицкий район Беларуси. Там бензин был. Тому для жихаров помежих это не нечто беспрецедентное. Помежные регионы завсёды ориентуются туда, где конкретный момент тоней, например.
2: Вы уже назвали войну в Украине как коренная причина того, чему зникла палива в Думлику Смоленской области. А что может почувать, что каже российская пропаганда? Чем она это тлумачить? Повышенным попытом, скорочением поставок, логистикой? И чему люди выезжают по бензин с России в Беларусь?
1: Они никак не тлумачатся. По телевизору ничего не говорят, тому никаких тлумачений нема.
2: Як ви самі назіраєте, ось гэтыя чэргі на мяжы Росіі і Беларусі выстраліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца то, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль?
1: Не, было шмат людзей ехала в Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежности Беларуси.
2: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
1: Так тлумачили на меже.
2: Як вы назираете, что, может быть, кажуть мясцовые жыхары Смоленщины, як это сказывается на праце тих же АЗС, гателяў? Ці есть во всех можливость выехать в ту самую Беларусь за палево?
1: Ну, ведайте, в помеже так, там, например, вот в моем Шумяцком районе, так там все завсёды ездят в Беларусь. То крамы, кто еще там до свояков. Там это нормально.
2: Але полно людям видовочно, что все ж таки эта ситуация с палевом является своего рода знаком, что Россия вот с таким чином проиграет у войны с Украиной.
1: Ну, конечно. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное питание. Если люди массово едут про мяжу по бензин, они на властные очи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что у России все лепше.
2: А ли чекать массовых протестов на Смоленщине то же самое, покуда дефицит бензина на полнош не впадает?
1: Я думаю, покуль что не. Еще треба час.
0: І такі ось інформації з Росії. Проблеми з палівом, супори з великими чергами на білорусько-російській межі на виходних. У соціальних сітках люди повідомляли про шматгодинне чекання на переходах і зв'язували гэта у тим ліку з тим, що частка росіян їде у Білорусь за заправкою ды адпачынкам, відомы як паліўны туризм. І такі ўжо термін у Білорусі з'явіўся.
3: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на УВИ.

Кирик Самозара, доклад опять к Фелину, состоит резервы Беларуси, восьмую Польши. Игорь Беларская Радурация, я передаю вам привет, а не так самой информации, новины прохучаются на нашей хвале, литерально уже на пироте, на предку наступные ходины. На потребование Варшавы за минулый тыдень Польшу покинули 38 храмдян Беларуси, что здарылось за какие такие грошки. Окрем люди покинули Польшу, на пироте расповедим меж иншим. НАТО инвестуя богато грошей у беспилотники. Про 5 хвилин такая тема так само у наших новинах. Обовязково прохучить.

0: Граница с грацией.
1: Ну, так само, что тут сьогодні на вулиці у нашому поміжному регіоні все більш хмарно становиться зараз у Білостоку. Ну, принаймні, у хитих хвилинах лежу в окно студії Бьорцька радіорація. Дажджу немає, зусім-зусім йон недалеко. Дажджі чекаються не у забаві, але все більш будуть тягом кілька дня розповсюджуватися по нашому поміжному регіоні. Плюс 11 у Харудні, 13 у Лідзі, 13 у Білостоку, 15 у Бересті, 14 у Пінську, 14-16 где максимальное значение, которое сегодня чекается в нашем помежном регионе. А кроме дождя, максимальные местами навальница, заходний ветер с порывами до 15-20 метров за секунду, понижен атмосферный тиск, который будет незначно повышаться. Хмарное надворье завтра так само будет перевожать. Больше того, до конца тыдня дожди, местами мощные дожди, да навальницы. Температура по ветру ночью плюс 7, плюс 13, завтра в день плюс 14-20 у таких межах будет вагаться. Такие информации сегодня от синоптиков. И зараз осталось докладно полгодины до 10 в Беларуси, до 9 в Польше.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и осим свете. На 23-м чемпионате свету по футболе, які покрысе вырульвая на финишную прамую, учора были сгуляны остатние матчи стадии 1-8 финалу. США на стадионе Люменфилд у Сиэтле буйно проиграли Бельгии с ликом 1-4. Спочатку дублем на 9-й и 33-й хвилинах отзначился полуоборонца Аталанты и сборной Бельгии Шарль де Кателар. Помеж гэтыми голами один мяч на 31-й хвилине отквитал американский полуоборонца Байера Малик Тильман. Затым на 57-й и 93-й хвилинах два голы забили полуоборонца Бруге Ганс Ванекен и форвард Наполи Ромелу Лукаку, якія вышли на поле под час матча. Таким чином запасные гульцы сборной Бельгии, якія вышли на замену, здейснили уже 9 выниковых деянняв. 5 голов и 4 ассисты, что является рекордом за один розыгрыш чемпионату свету. Акрамя того, Ромелу Лукаку стал первым футболистом в истории чемпионату свету, який забивал после выхода с лавы запасных у четырех разных матчах турнира.

0: Репортаж на Радио Рация.
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вот прилетело нечто в Северодонецком. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 годины тактика, у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 годины медицина, 2 годины физуха, с раницы еще полгодины зарядка, там болело все.
3: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках бронили Украину, бронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

Бой в Подлісічанском отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костусяк Калиновского, командир батальона «Волод» Иван Брест, Марчук, Папик, Сябро и Атом. И двое белорусских вояров Клеш и Тромбли трапили в полон. Их лёс дагэтуль невядомы. Татьяна Смоткина запрашае на репортаж «Бой под Лисичанском. Даніна памяти героям».

Chill Feel на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надвор, я нагадываю, а сегодня в день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 14 до 16, а по Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 18 метров на секунду, атмосферный тиск ниже и за норму. А про то, что чакая Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями, про гэта расскажу не ў забаве, да чакайцеся.

0: рація.
1: Ён был натхнённый и молоды, их не злічона было. Ён на площади вёл городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. Ён спевал «Зруйнуем турму», яны спевали за им.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Зеленский окреслил приоритеты Украины на саммите НАТО. Оранжевый уровень небеспеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. Есть что показать свету. В Варшаве запрашивают на Мальдис фест белорусской культуры.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Главная задача Украины на саммите НАТО – отримать больше систем супрацьповетраной обороны и умацевать свои дипломатичные позиции. Про это говорится у поведомлении президента Украины Владимира Зеленского у телеграм-канале. Я отзначил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутствовать на этом узровне. По вот его слов, основная мета украинского боку – умацевание систем супрацьповетраной обороны и узмацнение позиции на международной арене. Так само керовник украинской державы поведомил, что все запланованные на день встречи отбылись, а так само были проведены додатковые перемовы поза графиком. Саммит НАТО в Анкаре и, как кажут партнеры, Украина тут по праве. Наша главная задача – больше супрацьповетраной обороны и мощнейшие дипломатичные позиции. Отбылись все запланованные на сегодня встречи и еще некоторые важные поза планом. Украина завсёды працует над эффективным и равноправным партнерством и над обороной життя. Дякую каждому, кто допомагает, написал 7 липеня у своем телеграм-канале Владимир Зеленский. И он подкреслил, что Украина протягивает працевать над равноправным партнерством с союзниками и засяроджуется на обороне життя громадян. Тем часом у Смоленской в области России в опошние дни почали являться поведомления про недохобы бензину, особливо марки АІ-95. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, означает, что после Смоленска знайти 95-й бензин становится складанием. Ситуацию комментует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було. Ось і тоді многие ездили із запаливом в сусідній Кремовицький район Беларуси. Жыхары російських помежних регіонів, да і не тільки, їдуть в Беларусь, каб заправити авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сутакалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с палевом супались великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. В социальных сетках люди поведомляли про шмангодинное чакание на переходах и связывали это у тем лику с тем, что частка российцев едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомым як паливный туризм. Оранжевый уровень небезпеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. В этих регионах 8 липеня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкций, домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, нарушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. По воде Белгидромета 8 липеня максимальная температура в Беларуси складе от 16 градусов на заходе до 22 на полдневом усходе. Чекается взмотение ветру порывами 15-20 метров на секунду, на заходе краины до 24 метров на секунду. У Варшаве 13 липеня отбудется Мальдис Фест, подія, якая збере беларускіх письменников, мастаков, дослідчиков и діячів культури. Організатори кажуть, что головное питание фестивалю, про что рассказывает свету белорусская культура. Керівник инициативы Мальдис Павел Мацукевич отзначає, что сегодня белорусам важно не только заховывать свою культурную спадщину, але и показывать свету, чем можно ганариться.
5: Это сюрприз, тому это пока остается таємницей. Мы обвестим и покажем этот артефакт как раз в межах фестиваля. Светлана Алексеевич, Михаил Халезин, Саша Филипенко – это, по сути, наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Хотелось бы доведаться, какие сенсы укладываются в белорусскую культуру, какие в итоге в образ Беларуси повстает за межой.
3: Мальдис-фест пройдет 13 ліпеня у Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Чиптой на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание всем, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Ну и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месцами дожде, макчимы и навальницы. Температура по ветра от 14 до 16, а по Берестейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду, атмосферный тиск ниже и за норму.

Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра от 14 до 16. По Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: В колі со мной не побач ты.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворен у 69-м годе и признан ледь не головным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, включали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской команды, якая узникла за апошние 5 годов. Атрымали 11 золотых и 5 платиновых дисков. У 95-м годе коллектив был уведены у залу славы рок-н-роллу и займая 53-е место у списе 100 наивеликших выканавцев усих часов часописа Rolling Stone.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: КДБ признало экстремистским формованием украинский проект «Фабрика новин». Белорусская делегация обмерковала с керовництвом АБСЕ подтримку демократичных изменов у Беларуси. За липень краины у развязу зафиксировали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Комитет державной безопасности еще 26 червня признал экстремистским формованием украинский проект «Фабрика новин», выникая из обновленного сегодня списка на сайте Министерства внутренних справ. Стверджается, что до проекта имеют дочинение Ростислав Буняк, Юрий Бибик и Евгения Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створенного Буняком и его компанией «Платформа», агрегатор информационно-новинного контенту об Украине и свете. На YouTube-канал проекта «Фабрика новин» подписано свыше 4 миллиона человек. У пералику так званых экстремистских формований и экстремистских организаций, которые КДБ и МУС Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, покольки некоторые сгадываются двойче в разном контексте. До медиасферы относятся 61 из них. У Газе подчас сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылася встреча представников белорусских демократичных сил с керавництвом организации. У перамовах удельничали Светлана Тихановская, представник офиса Объединенного переходного кабинета Координационной рады белорусских политических партий, каже спикер Координационной рады Артем Брухан.
4: Важный сигнал, что руководство, лидерство парламентской ассамблеи подтримливает демократичные силы Беларуси. Сигнал всем удельникам парламентской ассамблеи, что вот существует такая белорусская синевая делегация, которая работает на полях. По-другому, те разговоры, которые отбывались под час этой встречи, было подкреслено, что нас ждут, как мы так само працавали, и наступная парламентская ассамблея будет, до речи, отбываться в Андорре.
3: Поводле представников белорусской делегации, удел у працы АБСЕ дозволяет заховывать белорусскую тему в международном порядку дня и поширять подтримку демократичных сил Беларуси. Одним из выников працы белорусской делегации стало затвердження Огульным комитетом по демократии, правах человека и гуманитарных питаннях парламентской ассамблеи АБСЕ проекта резолюции о правах человека у Беларуси. 809 спробов порушения межи с боку Беларуси зафиксировали за первый тыдень липеня соседние краины Евразвязу. Сведчать проведенные позерком анализ оперативных звесток их помежных службов. 777 спробов, або 96% огульной колькости, пришлося на Латвию, 19 на Литву и 13 на Польщу. У статистичном вымерении активность мигрантов, которые спробуют трапить у Евразвяз праз Беларусь, выросла у полтора раза в сравнении с первым тыднем червня. Тогда было 510 спробов. Миграционный кризис на меже Беларуси и краины Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 15, нават 14 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду. Атмасферны ціск значна ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: день з рацией.
2: Сегодня середа, 8 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Белостоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать память ахвяр Волынской трагедии. Беларусы могут ездить у Мьянму без визов.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: На штогодовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у ГАЗе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. 8 липня резолюция вошла у текст выниковой декларации парламентской ассамблеи и за ее проголосовали на пленарном поседании. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали крыницей погрузов региональной безпеки. Документ звертая увагу на выкористание территории Беларуси в войне России супрать Украины, гибридные атаки супрать соседних краин, удел режиму незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри краины и транснациональный переслед белорусов за межой. У резолюции згадываются транснациональные репрессии с боку уладов Беларуси, у темлику переслед, заполохвание и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Параллельно штогодовой сессии парламентской ассамблеи отбылось мероприемство на тему «Люди перед усим», присвеченное приоритизации человеческого вымерения на будущих мирных перемовах по Украине. На сустрече выступил старшиня правооборонного центра «Весна» и лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. Беляцкий закликал додать у фокус кампании белорусов, которые зазнали жорстких репрессий за антивоенную позицию и солидарность с Украиной. А у Белостоку сегодня прошла прессовая конференция с уделом депутата польского сейма от партии «Права и справедливость» Себастьяна Лукашевича, подчас якой была представлена инициатива по сбору подписов под зворотом до президента города и Рады города Белостока. Лукашевич заявил, что причиной инициативы стало то, что Луцк, по воле его слов, протягивает ушановывать Степана Бандеру.
4: Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny województwa sejmika Artur Kosicki odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamięć pro ahwiar Wołyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic Białostoka u honor ahwiar Wołyńskiej tragedii. Warto nagadać, że u Białostoku po inicjatywie rajców Prawa i Sprawiedliwości znajdzie ulica majora Zygmunta Szyndzielia-Żalupaszki, odkaznego za spalenie wiosek Patuka czy Wilki, gdy zabójstwych Забойствы мирных жыхароў беларускіх вёсак Падляшча, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Пагадненне паміж Беларусію і Мьянмай аб адмене візаў набывае моц 8 ліпеня гэтага году. Цяпер грамадзяне Беларусі з дзейснымі нацыянальнымі пашпартамі змогуць знаходзіцца ў гэтай краіне не больш за 30 дзён запар. Агульны безвізавы тэрмін знаходжання не можа быць большы за 90 дзён цягам года. Тое самае датычыць грамадзянаў Мьянмы. Яны таксама змогуць знаходзіцца 30 дзён у Беларусі без візы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 13-14 градусов тепла, ветер заходний 6, в порывах до 15 метров за секунду, атмосферный тиск значно ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Transgraniczne Radio FM.
1: A na radio racja informacyjna muzyczny efir. Białoruska biznesmena z Witebska Dmitrija Skindzierowa, Litwa, planuje pozbawić politycznego przytulku i deportować w Białoruś, nie gledziaczy na to, że na jego tam zawiedziona 12 kryminalnych spraw. Jak zaznaczył Skindzierow podczas siedmiesięcznej preskonferencji w Wilni, i on upewniony, że taka sytuacja składa się z publicznej krytyki ofisa Światlany Cichanowskiej. A pytanie do jego w Departamencie Migracji Litwy zjawili się pośla nawiedwania ustanowy dyplomatycznym doradcom Cichanowskiej Dzianisam Kuczyńskim. Powodle Dmitrija Skindzierowa i on na pewno nie darował jemu skandal u restoranie. Podczas konferencji biznesmen ogłosił, jakie pretensje ma do Światlany Cichanowskiej i ofisa w całym, i jak on tutaj trafił.
2: По личной просьбе Светланы Тихановской, мы постоянно были с ней на созвоне, она постоянно звонила мне, интересовалась у меня, как у опытного человека, у бизнесмена, что делать. Задавала разные вопросы, сейчас я уже их, конечно, не вспомню. И все время приглашала приехать к ней в штаб и в ее офис. И 28 ноября я приехал по просьбе Светланы Тихановской в Литву. Я начал активно участвовать, в офисе это никто не отрицает, я начал активно участвовать, предлагать разные инициативы, но так как, понятно, у меня не было никакого политического или революционного опыта, я пытался все время привлечь профессионалов. Но в очень краткое время я начал понимать, что офис имеет какие-то другие задачи, нежели которые были у меня по приезду в этот офис. Самое первое, что меня удивило, что все люди, которые со Светланой ездили по всей Беларуси, были на митингах, были задержаны, некоторые уже были отпущены, активно сражались с режимом, в офисе не осталось ни одного человека. На мои вопросы у Светланы, как эти люди появились вокруг нее, Светлана что-то отвечала невнятное и не могла толком ответить, как так получилось, что все люди, и особенно Вероника Цепкала, которая приехала тоже в Литву, но с Валерием сразу уехали не по своей вине, а их сопроводили здесь местные спецслужбы. Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди с так называемой белорусской оппозиции, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской, когда понял, что я ничего не могу сделать, чтобы хоть одного из них заменить на какого-нибудь профессионала. Я спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала. Я это уже рассказывал.
3: Как зазначил Дмитрий Скиндеров, его критика была накирована не на демократичную супольность, потому что он и далее протягивает помогать белорусам, а менавито на людей, которые окаляли Светлану Тихановскую, то бок на супрацовников офиса.
2: Я здесь задал вопрос, это было в апреле 25 года. Я поинтересовался, почему Лукашенко уже два раза говорил, что я дал бедной женщине 15 тысяч долларов, а Светлана молчит. Я поинтересовался, почему она молчит, что она взяла деньги и... Вопрос второй. На каких условиях она взяла эти деньги? Деньги не дают просто так. И второй вопрос. Я озвучил свое мнение, чтобы если Светлане Тихановской нужен был бы ее муж рядом, общавшись только с президентами, и три раза уже на тот момент она встречалась с Джо Байденом, президентом Америки, не было никаких проблем попросить у американского президента освободить ее мужа.
4: Не всем понял. Может быть, вы выяснили это при общении в миграции. Я знаю, сам проходил такую процедуру, то оценку на государственную безопасность иностранцы делают как раз таки департамент государственной безопасности, они делают оценку на привлечение ВНЖ. То есть когда вам выдавали вид на жительство постоянный в Литве и в этническое убежище, то вам эту оценку давали.
2: Конечно.
4: То как вам объясняли как-то вам, что нынешнее решение, потому что, скорее всего, тоже департамент безопасности.
5: Мы уже отвечали на этот вопрос.
3: Адвокат Дмитрия Скиндерова Михаил Пархимович.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений не было? Не было. Просто, возможно, вы угроза.
5: Сказали, что признано угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объяснять.
5: Я, не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
1: Як каже Дмитрий Скіндзера, чи позбавить Литва його політичного притулку, стане відомо в п'ятницю 10 липня, але він буде і надалі змагатися за свій правовий статус.

0: Українська радіорація. Білосток, Гародня. 98.1. Бірості. 99.2.
1: У Смоленской области России в апошние дни начали з'являться повідомлення про недохоп бензину, особливо марки АІ-95. Кировцы розповідають про закритые колонки на заправках и отсутность потребного палива на некоторых АЗС. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, отзначает, что после Смоленска найти 95-й бензин становится складанее. Ситуацию комментует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
2: По моей информации, есть черги, але в неделю, напевно, была такая самая великая черга. Ось, ну, что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что навод в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. И все это дякуючи Украине, якую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дни.
3: А что голым шивать про дефицит бензина АІ-95 на Смоленщине? Это некий особенный пункт, если это повсеместная з'ява?
2: Это амаль что на всех заправках так. Ось. И ведайте, ось особисто у меня, это такие выкликает дежавю. Я в детстве жил в Шумяцком районе Смоленской области, и наприконці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було там в Шумячі. Ось і тоді многі їздили за паливом в сусідній Кремовицький район Білорусі. Там бензин був. Тому для жыхароў памежжа гэта нешта беспрецедентне. Памежныя рэгіёны заўсёды арыентуюцца туды, дзе конкретный момент таней, например.
3: Вы уже назвали войну в Украине как коренная причина того, чему зникло палево в том лику Смоленской области. А что может почувать, что каже российская пропаганда? Чем она это тлумачить? Повышенным попытом, скорочением поставок, логистикой? И чему люди выезжают по бензин с России в Беларусь?
2: Они никак не тлумачатся. По телевизору ничего не говорят, тому никаких тлумачений нема.
3: Як вы сами назираете, вот эти черги на мяжи России и Беларуси выстроились сапраўды, потому что шмат людей приехало, в том лику, за палевом в Беларусь. И все ж таки сказывается то, что, может быть, есть запаволенный помежный контроль?
2: Не, было шмат людей ехало в Беларусь, а потом с поворотом. А як тлумачили на мяжи, что люди ехали на День Незалежности, как побачить День Незалежности Беларуси.
3: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
2: Так тлумачили на межи.
3: Як вы назираете, что, может быть, скажут мясцовые жыхары Смоленщины, як это сказывается на працы тих же АЗС, гателяў? Ці есть во всех можливость выехать в ту самую Беларусь за палево?
2: Ну, ведайте, в помежи так, там, например, вот в моем Шумячевском районе, так там все завсёды ездят в Беларусь. То крамы, кто еще там до свояков. Там это нормально.
3: Але полно людям видовочно, что все ж таки эта ситуация с палевом является своего рода знаком, что Россия вот с таким чином проиграет у войны с Украиной.
2: Ну, конечно. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное пытание. Когда люди массово едут про замяжу по бензину, они на властной вочи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что в России все лепше.
3: А ли чекать массовых протестов на Смоленщине то же самое, покуда дефицит бензина на полно не впадает?
2: Я думаю, покуль что не. Еще треба час.
1: Проблемы с палевом супали с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шматгадзинное чаканне на пераходах и связывали это у тым ліку с тым, что частка россиян едзе в Беларусь за заправкой и отпачынкам, вядомымі як паліўны туризм.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду у сталіцы Турцыі Анкары працягнуўся саміт НАТА, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва ўкраіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТА ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кирыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и, учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением, хотя бы в каком-то виде его заключить до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство — это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере. И они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля, да, абсолютно то же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, то есть с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта – это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
3: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
4: Хорошо.
3: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
4: Да.
3: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
4: Зачем?
3: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности, ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда ту перспективу, когда российские политические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор. И как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны, и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить вот эту возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
2: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментаваў шансы Украины и России дамовіцца аб міры.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Фельетон рации.
1: День незалежности Беларуси, наполненный шчырой любовью да родимы, гонором за ее историю и досягнение, поведомила державное информационное агентство и зрабила гэта по-руску. Тут одразу узникае пытанне. Калі уже говорим про любовь до Беларуси, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытання выклікае и сама дата. 3 липеня – это день вызвалення Минска у 1944 годе, а не набыццё Беларусью державной незалежности. Больш за тое, на той момент частка территории краины яшчэ заставалася под оккупацией. А пасля войны Беларусь не стала незалежной державой, а протягнула існаваць у складе Советского Союза. Атрымалася, что одну оккупацию заменила іншая, уже советская, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. До 1996 года День незалежности у Беларуси отзначался 27 липеня у годовину принятия декларации об державном суверенитете. Менавіта гэты документ стал основой сучасной беларускай державности, замацаваўшы право на уласные законы, громадянство и самостоятельное развитие. Сёння ж беларусам пропонуюць отзначать незалежность, калі у своей краине яны не могут свободно выбирать уладу и открыто выказывать свои погляды. Беларуская мова годами вытискается с адукации, державных установ и публичной просторы. За кратами протягиваюсь, знаходятся люди, позбавленные воли поводле политичных мотивов. Тысячи были вымушены покинуть свою краину. Сапраўдная незалежность – это не только салют, парад и прыгожие словы у державных новинах. Незалежность начинается тогда, когда народ сапраўды становится господаром своей краины.
0: Беларуская радио рация.

Гурт Aerosmith со своим шиковнейшим хитом «We All Fall Down» только что отгучал в нашем эфире. Я нагадываю, что вы слухаете нас на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска, а так само на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четверг, 9 липня, умовы надворья в Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Чекается в облачное с прояснениями надворья, на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Днем местами чекаются навальницы, ветер поуднево-заходний порывистый, температура по ветра ночью складе от плюс 10 до плюс 13 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 20 градусов, атмосферный тиск будет расти. У пятницу 10 липня умовы надвор'я буде визначати циклон, центр якого переміститься на території Білорусі. Чекається перевага в облачного надвор'я. На більшій частині території країни знову ж пройдуть дожди, та по заході країни місцями моцні дожди прогнозуються. В особних районах прогримять навальниці, вночі і раніцею буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 20 3 градусов, по заходе Беларуси от плюс 14 до плюс 16 градусов. Вот такое надворье на здороженьке чекает на приканце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Реликт с треком «Журавли на поле летять» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Хаврусники обяцаюць выделить Украине 70 миллиардов евро. Декларация саммиту НАТО у Анкары. Резолюция по парламентской ассамблее ОБСЕ – международный инструмент для обороны прав белорусов. За липень краины Евросвязу зафиксовали больше за 800 спробов порушения мяжи с боку Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У турецкой Анкары удельники из краинов Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтуя европейских хаврусников до поступового зруху у войсковой позиции Злученных Штатов на европейском континенте. Тисне начальцов альянсу с метой резкого повеличения их выдатков на оборону и сигнализуя, что безпека Европы повинна усе больш становиться отказностью Европы. Высокопоставленные американские чиновники подтвердили на передадне саммиту, что бягучий огляд Пентагону объему войск у Европе может привести до скорочения колькости американских войск, размещенных на континенте. Одной из головных подей имелася стать сустреча и перемовы президента Украины и Злученных Штатов. Становище Украины у войне и супротивление российской агрессии были обозначены как одна из самых главных тем встречи у Анкары. Резолюция по Беларуси, принятая на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у ГАЗе 8 липеня, вошла у выниковую декларацию ассамблеи. У документе читаем про ситуацию с правами человека в Беларуси, политичные репрессии, переслед белорусов за межой и наступствы уделу режиму Лукашенко у региональных погрозах безпеки. Про то, какие питания закраная резолюция, рассказывает представница белорусской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ, сябра координационной рады Александра Мамаева.
4: Оговорка про то, как режим Лукашенко створяет угрозы безопасности и Украине, и соседним странам, в том числе про миграционный кризис, полеты дронов и так далее. Питание вызволения политзневоленных, ситуация белорусов у замежи, и для них треба особный статус, потому что незвычайные мигранты, массовая миграция у связи с повышениями прав человека и транснациональными репрессиями.
3: У приватности резолюции звертая увагу на необходимость поддержки белорусов у выгнанні.
4: То, что могут робить парламенты, это они могут, по-перше, удокладнять, изменять законы, а они могут робить парламентские слухания, запрошать у тим ліку туди представников миграции, ці внутренних справ и представников диаспоры, инициировать публичное такое обмеркование по проблемах белорусов у замежі.
3: Паводле Мамаева, сярод махчимых кроков, якія абмяркоўваюцца у гэтым контексте, поддержка легализации белорусов за межой, у тим лику праз международное признание документов, таких как пашпорт Новой Беларуси. 809 спробов порушения межи с боку Беларуси зафиксовали за первый тыдень липеня соседние краины Евразвязу, сведчить проведенные позерком анализ оперативных звесток их помежных службов. 777 спробов, або 96% агульной колькости, пришлося на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польщу. У статистичным вымерении активность мигрантов, які спробують трапить у Евразвяз праз Беларусь, выросла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я, Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас. Самае цікавае зараз будзе наперадзе. Гурт Мьюз ўжо спявае для нас адзін з найлепшых сваіх хітоў «Uprising». Далей нас чакаюць «Палац», «Дзеці дзіцей», «Юра Нестеренко», «Іглз» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін, то бок 20.30 паводле польскага, а 21.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін вам раскажу пра сакрэт, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць альбо хадзіць. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Беластоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать памяр ахвяр Волынской трагедии. Беларусы скардятся у помежный комитет на черги из автобусов на меже с Польшей.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: На черговой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у Газе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. За ее проголосовали на пленарном поседжании. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали крыницей погроза у региональной безпеки. Документ звертает увагу на выкористание территории Беларуси в войне России супрать Украины, гибридные атаки супрать соседних краин, удел режиму у незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри страны и транснациональный переезд белорусов за межой. У резолюции згадываются транснациональные репрессии с боку уладов Беларуси, у тем лику переслед, заполохвание и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Параллельно штогодовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ отбылося мероприемство на тему «Люди перед усім», присвяченное приоритизации человечного вымирения на будущих мирных перемовах по Украине. На встрече выступил старшиня правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. И он закликал додать у фокус кампании белорусов, якія зазнали жорстких репрессий за антивоенную позицию и солидарность с Украиной. У Беластоку сегодня прошла прессовая конференция с уделом депутата польского сейма от права и справедливости Себастьяна Лукашевича, подчас якой была представлена инициатива по сбору подписов под зворотом до президента города и Рады Беластока. Лукашевич заявил, что причиной инициативы стало то, что Луцк, по воле его слов, протягивает ушановывать Степана Бандеру.
2: По тилу латах есть час на то, чтобы президент города Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódzk. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
1: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kosicki odznaczył, że pomiesz Białostokam i Łódzkam jest wspólny europejski projekt.
3: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
1: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u городской prostory miejsca upamięć pra ahwiar Wołyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar Wołyńskiej tragedii. Варто нагадать, что у Беластоку по инициативе райцев права и справедливости находится улица майора Зигмунта Шинделяжа-Лупашки, отказного за спаление вёсок Потока и Великой, да и забойства мирных жихаров белорусских вёсок Белостотчины, сярод яких наставник белорусской мовы у Наравцы Александр Волковыцкий. Беларусы расповедают утрыть про великие черги из автобусов на помежном переходе Берасте-Тересполь и что чакать доводится больше, чем на 10 годинов. Поводле Державного помежного комитета Беларуси постание на полдень сегодня у Брузгах, кузница Белостоцкая с польского боку, собралась черга с 89 легковых автомобилей. У Берастовицы, Бобровники по польскому боку, 30 легковых машинов и 120 фур. У Берасти, Тересполь по польским боку, чакали 90 легковых автомобилей и 18 автобусов. Поводле Белорусского помежного комитета за опушние сутки про Тересполь и кузницу Белостоцкую уехали усяго 32% легковых машин от нормы. Так само белорусские помежники стверджают, что Польша вельми повольно прымае и грузовые автомобили из Беларуси. За 7-8 липеня проехал усяго 31% фурау от нормы. Больше новина на нашем сайте racia.com.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай, цікавай музыкі. Гурт Нави Бэнд, дарэчы, ўжо спявае для нас сваё шчасце. Далей нас чакаюць Мэд Хэтс, Eleven, ACDC, Роман Абрамчук, Сол Эслэм, Даты Струбецкой ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней а 22:30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Для мікрафону Владзімір Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
2: Гамарджос.
1: В минулом передаче мы уже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Сгадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум разные имены. Балдур Цуладзе, Софико Чаурели, Вахтан Хикабидзе, Кахи Кавсадзе, иншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худшее все он есть, але мы его не ведаем. Ці штось нового ты почу про кино Грузии сегодня?
2: Вот литерально в вересне в Батуми отбывался великий фестиваль некоммерцийного кино, где грузины запрошали всех коллегов из разных стран, ну и там можно было поглядеть около десятка новых фильмов. Я, на жаль, не потрапил на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино, бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупрот себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории. Вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажет, слухай, было бы цікаво убачить Кикабидзе, який стояв бы, ловил бы на воду рыбу, каля нейка там маленькой вёски. Ну, плывуть, и про 500-700 метров, я не бачу человека вельми подобного на Кикабидзе. Кажут, слухайте, а вы вельми подобны на Кикабидзе? Он говорит, я Кикабидзе.
1: Цудовная история. Вахтан Кикабидзе для меня это вогуль один из авторитетнейших людей не только Грузии, але, может быть, нашей сучасности, потому что он ведом не только своими отметными творчими досягнениями, але принциповейшей позиции, моральной позиции по разных политических питаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия гэтым же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сэнсе гэта слова, что да, то есть кухни грузинской, и она славится по-ранейшему своими отметными харчовыми вырабами и напоями.
2: Ну, вот я, когда первый раз, можно сказать, приехал в Грузию, я думал, что там хачапури, а не только тока есть вот по одного вида с яйком, який мы все призвучались бачить. Я думал, что это вот аджарская кухня, и она только таких видов, а когда поехал трохи навод там по несколько километров от Батуми, то я дознался, что хачапури, их увогуле 25-30 видов и всяких разных, и они могут быть открытые и закрытые, а ну, про хачапури с яйком, их там навод легенды ходят, чому яны вот именно это так створили его, потому что оно повинно быть подобное на лодку, рыбаки ходили у мора и брали

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворены у 69-м годе и признаны ледь не галоўным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, уключали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской команды, якая узникла за апошние 5 годов. Атрымали 11 золотых и 5 платиновых дисков. У 95-м годе коллектив был уведены у залу славы рок-н-роллу и займая 53-е место у списе 100 наивеликших выканавцев усих часов часописа Rolling Stone.

все проходит. Боже мой, бяжи худшей. Тяжко верить, что не сводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да нам вокал. Боже мой,